0: Ali!
1: Citroen! Deur en dak en dronken en dik en dun en donker.
2: Dronk,
0: dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk, dronk,